0: 你这一个对马大姐，让苏联了，我都这些结果学习下的，控制业绩三零四一马的，你爹呢？斯大林给三不下。
1: 保证，这女儿肯定没问题嘛了吧？你们就把别几个都送去。那么几成不起呢？让开了空啊！得给得接走人。用啊，你谈的让人家请我。嗯。
2: 保证。听大哥说。我你们都做完这些，就这么的热情不起。刚刚打牌这么不济，我可把这呢让他用。
1: 搞着就着钱不行，一年少钱，上头这样，啥钱大姐担嘛的，你不去接你们都用他去。一年大姐，我大人不就着过意。
2: 可把着谁？
1: 中央给我中国塑造对面做个测试车呢，马到来就做进去是啊，莫斯科着过意。
2: 莫斯科着谁？钱的要求，我还注意。 俺是那苏联打起来转队去，卡姐，俺请你用嘛是呗？俺推门面子是，也能不直接请你用嘛是呗？
1: 保证。
2: 玉霞，我那钱你给没多，一年，让操作钱咋，俺搞不穷。第一套年中央给，他们得让给民族钱为来啊，定做钱的存款钥匙，俺我那搞不穷。一年
1: 大事，俺就认不得过伊，让就我妈妈娘家带我去吧。
2: 感情嘛事，他都见不大，见不合格，说不清是吧？长老对不起，玉霞。
3: 刘少奇面色看过了，苏联了天主平民预警，记录切断过的孙权坦布吕雅各尔佩布的，听闻你不是？马尔多列水给其操心了学习，刘少奇列水给其拉达尔区给奥运当地，莫斯科了学，天气给逻辑拉赞比，刘少奇列水样本没被马测，看哪里样苏联米要被项目开始困局开不来。
4: 好的了，既然当陆军隔离间不，我是呢，我心愉悦着。
5: 是，陆军刘少奇听俺小叫老兵了，老叫那女也是。隔壁的老兄就接，俺刚给七岁老兵不一，陆军刘少奇爱你，凭借给俺写着有，是吧？陆军刘少奇，
4: 是，你们那组真有你是的。
5: 隔壁的老兵把他给住了，但他本不你们是给他自己人给陆军是吧？
4: 第一不是那里，晓得。陆军少奇，陆军刘少奇，你可以。
5: 既然给新官去了，俺自己也不打，三个出去对面俺家老子去，他的一操心的给他要了，这就开心些了，出奖品了。
6: Товарищ Лазовский, я хочу еще раз выразить свое мнение.
1: Цокзинги, чужие не дуна, я как раз собеленгу на. Цангме, сердо созо на не, мардо кем могу жаку чеку беланже дунся.
6: В основных положениях резолюции съезда требуется, чтобы рабочее движение каждой страны развивало красную позицию в желтых профсоюзах.
1: Сердо созо, мардо созо, кюбечи нанди. Чунгу мою не зуда, цангу минду.
6: Но такой способ не очень соответствует китайской действительности.
4: Хинечи дандири, чамэнда, фаренси,
1: Потому
6: что китайская действительность не очень соответствует европейской.
1: Созок не зуне ше минда. Чунгуда изе гегэ кхаже ге сырдо созок допшу хажан чимбужи. Кунже дэнми гути чебе мардо созоди допшу гёбужи.
6: Если смотреть со стороны профсоюзов, то в Китае и в некоторых азиатских странах жёлтые профсоюзы очень сильны, а красные слабые.
1: Перна чунгуне ше на. Сырдо созок цоми чигада дүжлакзы ёши. Мардо созок зуми чингай сынби омаши, масетондо чингбег небор деоши.
6: Желтые профсоюзы насчитывают 1 700 000 членов, а красные всего лишь 50 000. Более того, многие из них подпольные.
1: Не зуйте жиго. Мы все тебе сердо созо на чинже. Мардо ге мугу шога чена. Кюни уя йомаши.
6: Поэтому развивать красные оппозиции в желтых профсоюзах в Китае практически невозможно.
0: Да,
6: у меня есть
1: основания.
6: Когда недавно я работал в Маньчжурии, в Китае, я встретил одного коммуниста по имени...
0: Мингла Карсгуаре.
1: Лимейуса.
0: Лимейу.
1: Миди тэнгу гюзе сэрдо созо на цюци сэпши. Чэйла, мишин дагэ гу гуданся.
6: Способом избрания войти в желтый профсоюз. В итоге он был обманут.
1: Ко цоу да, цоу шэнба чэмэту масэ. Тана чэмэна шуя вангзэй чэйо маси.
6: Он не только не стал ни председателем, ни замом, но его даже не допустили к обсуждению вопросов. А работники, которых он привел, все стали членами желтого профсоюза.
1: Nian suo zhu jie zhe zhu qian sa bi qi yu, qian si zi nan da. Jie ji la da ju la, ti nian zhu zhu da de du xian ni, zhu du zhu du qi yu qin gu shu yi.
6: Я внес свои изменения, написал новую резолюцию. Прошу, простите и предоставьте на сравнение с предыдущим вариантом исполкому. Предложите к обсуждению.
0: Чис. Хан ба ца да чу бе. Лу дин Liu Shaoqi. Ran ge cao qin ge ne du da. 出去了我给几百家具地里您个亲不要了铁铁让了你把都再去的紧着给给这个人

0: 我咋站不起来？
1: 一直的耶，那心都给。
2: 今天过去我们都，咱们俄罗斯人是啊。
0: 昨天奥运说，第三年总队一级的，最多接待表扬个监督，人家给好解释了。
3: 一九七零，俺说这能整的呗？人家一九七零这样
4: 用。上官，电视里边一级的兵有几大？有几多？
5: 总队的现在隔壁俄罗斯个兵，隔壁一级个兵，俺们光看过现场多。
3: 没下。对对对，我们光看过现场多。
0: 听说有几个还几个？很多就是个人，但么多呢？开几个马的？他们呢？建造三家电压器，日化新年圆满的。
6: 让机子开始的，通宵嘛呗。大毛多呢？俺三年出多个这叫来。
4: 老头，别理你父。
7: 大毛多，俺三年叫来。一个那些俺是大头不多。
8: 是是是。
4: 俺给就是的。空姐姐姐，来对面的是银白官呢。
9: Вы работник интернационала。
4: 没现场吗？现在也不修理。
9: Должны добросовестно служить всем。
4: 拉巴尔多，一个卡的米瑞卡给，对面的奥运了，单单几个成果嘞。
9: И тем более обязаны равноценно относиться к представителям комитетам разных государств и национальностей.
4: И не жанкси данды кашы.
9: А вы как поступаете?
4: Танды жанкси данды, гегэп чэмбэ шауэн жэнлу чуми чэрэ, ди макэс линь жэнлу да, бэдэ кэбэ жэ.
9: Ваши высказывания – это классический великодержавный шовинизм, в корне противоречащий марксизму, ленинизму. Неужели такими моральными качествами должен обладать советский коммунист?
10: Спасибо.

0: kena zu khar sung yu ba nge sing gi ine nge de na ge ge kha gne zu ge ge su su tak ju chig ri
1: я понимаю но мне кажется что каждая страна должна решать свои проблемы
0: ke sing ye zhong gui dang ge ce ge xie na nge den de ngue duo dian zui dou zhong gui ne zu xie ri
1: если мне доведётся представлять Китай, то я обязательно расскажу всю правду о сложившейся ситуации в Китае.

0: исполкома.
1: Чо жанжаяху.
2: Лудин Лозов-сиги. Ляша-сила, чепси-сюду-чах-ни-сю. Лудин Сталик, юнэкана, геса-ся. Контин-дес, дангу-шбел.
1: Дон-шу. Ине, джунгуй-данг на-хи-гч-гу-че. Лю-шао-чи, дэ-ди-рин. Е-лун, гэб-цу-рин-лу-гэ, дам-чу, сэ-ся-сип-чу-ся-че. Е-лун-гэ-ся-му-ди. 七六米吧，中国过去。
2: Less。